0: хиты.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от +13 до +14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
1: Только хиты.
2: EHR Plus. О погоде.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига.

0: прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Эхо Р+. Только хиты.

0: что ты услышишь дальше.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет. Витамин D с железом? Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета. Ферофимин. Надо попробовать. Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.
0: Номер 3.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

приложения Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: познакомься с предложением, заполни заявку. Мини-банк, мини-банк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Далее. Next. Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем день фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
4: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildiciema Mājas». Приходите 3 октября и посмотрите три полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Pilar LV».
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 8:26.
1: Вторую неделю в хит-параде.

0: 8:31.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от +13 до +14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что нарушения дыхания во сне могут способствовать развитию различных хронических заболеваний? Если во время сна организм регулярно не получает достаточно кислорода, это может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, нарушать обмен веществ и даже снижать либидо. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Каунсема 98. Код лечебного учреждения 01-000-1054.

0: 8:40.
1: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
3: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемай полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемай полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
9: Что это было?
10: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
8: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

0: 8:53. Музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Грабли для уборки листьев XL 16,99. Комплект беспроводных инструментов Skill 149 евро. Вереск 17 сантиметров. Всего 99 центов. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko? Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
4: Четыре зола слаза цвет. Ликвидācijas akcija – apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē!
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās – līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: 9 часов 30 минут.
1: Эй, любители кофе, в этом месте.

0: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
1: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляций МТЭКО. Насисофт и Насисофт Форте удобны для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. Окистар Хел применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора. Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
0: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU LV.
6: 4.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: далее. Next. Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
1: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
2: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: впервые День открытых дверей в новом проекте Pilar Ildjusa Yamamajas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной.
2: Любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. Участникам 220 LV плюс до 40% на топ-бренды. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Ernaud, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Твои любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. 220 LV плюс участникам. На мебель и интерьер до минус 40%. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
6: Бизнеса и квинс вэлэс из аугсми. Бэт ка то панакт? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Цитрус Иммуно – натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
1: Термобронкс Цитрус Иммуно?
0: Да, новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
1: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
2: Термобронкс Цитрус Иммуно – натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
6: EHR.FM представляет
7: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
6: Только хиты.
7: EHR Plus. О погоде.
6: Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
6: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 11:09.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: далее. Next. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 eiro. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 eiro. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 eiro. Rimī. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
1: Что это было?
2: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
3: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade.lv.
4: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
5: Витамин D с железом?
4: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
5: Ферофимин. Надо попробовать.
4: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
8: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: Новинка хит-парада.

0: 11:48.
1: Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. Одна система для отопления и охлаждения. Действительно ли это возможно? Да, современные тепловые насосы работают в обоих направлениях. Зимой они греют, а летом помогают поддерживать в помещениях приятную прохладу. Часто спрашивают, хорошо ли такая система работает в условиях латвийской зимы. Ответ убедительный – да. Современные тепловые насосы адаптированы для работы в холодном климате и обеспечивают стабильное отопление даже при низких температурах. Однако важнее всего выбрать подходящее оборудование и адаптировать его под конкретное здание. Если тепловой насос выбран правильно, вы получите одну систему, которая обеспечит и тепло зимой, и прохладу летом. Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. Строишь или ремонтируешь дом? Приходи на день открытых дверей Силтумсукнис ЛВ 25 сентября в Риге на Гани Будамбис 2А. Узнай все об отоплении, вентиляции и кондиционировании и получи особое предложение.
0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: продолжении «Главный русский топ».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
1: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляции МТЭКО. Насисофт и Насисофт Форте удобны для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. Окистар Хиал применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора.

0: Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
1: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
2: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
1: Thermabronx Citrus Immuno?
2: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
1: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
3: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: EHR.FM представляет
7: EHR Plus. Рига 96,2.
6: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
6: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.
9: Это Филатов и Керес.
10: С вами Мари Краймбровис.
11: Всем привет, это Холли Флейм.
12: Это Анна Асти.
13: Это Лирик.
14: Это группа Добро.
7: Эхо Эйр Плюс.
6: Только хиты. Главный русский ток.
15: Если ты хочешь знать, что слушает вся страна прямо сейчас, ты попал по адресу. Это Эхо Эйр Плюс. Главный русский топ. Я Роберт Берестов. И впереди 3 часа самой актуальной музыки. По традиции, перед тем, как начать, давай напомню тебе, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-м месте была Зиверт «Газ».
6: Номер 5 прошлой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 12 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+.

0: треком «Бриллианты» на прошлой неделе уступили первую позицию и разместились на второй. Ну а лидерами чарта стали Ханей и Миша Марвин с треком «Компас».
1: Номер один.

0: Сегодня в главном русском топе у нас три новинки. Один трек свое место сохраняет. 16 поднимаются, 15 падают и 5 возвращаются. Также в рамках этого часа к нам присоединится гость, который расскажет, что же нас ожидает в это воскресенье в Hansa Sperons. Открываем чарт, и на старте у нас Родион Гордин и Евгений Лексиков. Трек «Ты не со мной».
1: Номер 40
2: опускается на 6 мест.

русский топ. Это главный русский топ. И только что вместе с нами были братья Гаязовы с треком «Санта-Лючия». А сразу следом Нюша, которая теряет 14 позиций.

0: «Правда или миф» вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Если болят верхние зубы, проблема всегда в самих зубах. Это миф. Воспаление верхнечелюстных пазух или синусит также может вызывать боль, отдающую верхние зубы, поскольку корни верхних зубов анатомически расположены очень близко к верхнечелюстной гайморовой пазухе. В таком случае стоматолог направит вас к оториноларингологу. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. «Адента» – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. «Адента.лв» – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.
1: Главный русский топ.
2: Номер 37.
1: Новинка хит.

0: Тима Белорусских с треком «Мысли» сегодня открыл дорогу новинкам. И сделал это, кстати, удачно, потому что следом у нас еще один дебютант. И это Саян, трек «Мальбора».
1: Номер 36.
0: Новинка.

0: ЛДХР+.
1: Главный русский топ.
2: Это главный русский топ и самая актуальная музыка. Ну а если ты хочешь вернуться обратно в 2000-е и уйти в отрыв под песни, которые звучали у тебя в наушниках, тогда запоминай. 30 октября в Риге в концертном холле Спеллет состоится Хэллоуин-тусовка под названием «Верните мой 2007-й». Будем танцевать под популярные русские и мировые хиты нулевых. За пультом Родион Гордин, я, Роберт Берестов и специальные гости. А кульминацией вечера станет Родион Гордин лайв-шоу с Евгением Лексиковым, голос которого можно услышать в треках «Повод» и «Ты не со мной».

0: minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
2: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: вот и звезда, которая любит появляться и пропадать, как призрак оперы. Мари Краймбрери возвращается на 32-ю строчку. Трек «Ты не со мной».
1: Номер 32.
0: Возвращение недели.

приложения Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: Говорим о белорусских мысли.
1: Номер 36.
0: Саян, Мальбара. Нюша, Полароид.
1: Номер 34.
0: Лера Штейн, не твоя.

0: Мари Краймбрери, ты помнишь?
1: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год.
2: Номер 31.
0: Филатов и Керес, включи музыку. Седьмого сентября в Риге пройдет Baltic Barber Expo. Это крупнейшая барбер-выставка в Европе, и в этом году она проходит уже в третий раз. Новая площадка, мировые звезды барберинга, конкурс на звание лучшего барбера года и денежные призы. Сегодня у меня в студии Эдгар Розенвальд, который расскажет, что же там будет и почему туда стоит пойти, даже если ты просто интересуешься темой со стороны. Эдгар, большой привет!
3: Привет, спасибо, ребят, что пригласили.
0: Не за что. Рассказывай, как настроение, как добрался?
3: Настроение супер, добрался великолепно, весь предвкушение уже воскресенье.
0: Baltic Barber Expo. А что же это такое? Ну, рассказывай.
3: Baltic Barber Expo провожу уже третий год подряд. Это международное мероприятие, которое направлено на самое главное – собрать вокруг себя специалистов из сферы красоты, если ты связан с салонами, или барбершопами, или ногтями, или просто хочешь прийти в гости посмотреть, приобрести подарок по выгодной цене своему мужу, другу и так далее. Welcome, добро пожаловать.
0: Как ты уже говорил, выставка проходит третий год. Как все начиналось и что изменилось с первого выпуска?
3: Начиналось все примерно, если честно, так же, как будто в этом году. Сразу было масштабно. Я довольно-таки серьезно подошел к этому в первом году. Были очень хорошие отзывы от посетителей, от гостей. И вообще реакция в мире, ну, схожие мероприятия писали, поддерживали. В этом году все будет еще более масштабнее, что очень радует. И идея появилась от того, что хотелось бы создать такую площадку и место, где все ребята со сферы красоты могли бы собраться, провести время, поделиться навыками и, ну, познакомиться. На самом деле вокруг этого очень много крутится, что все хотят просто поближе, ну, познакомиться.
0: После короткой паузы мы с тобой, конечно же, продолжим общение. Ну а пока что окунемся в музыку, где на очереди у нас Люся Чеботина с треком «Горгона». Так что давай послушаем вместе.
4: Главный русский.

0: Mēs nesam Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюциема Маяс». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Pilar.lv».
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
3: Только хиты
4: EHR Plus О погоде
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
5: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.
3: Главный русский топ.
4: Номер 29.
3: Возвращение.

0: Это главный русский топ, и сегодня у нас в студии Эдгар Розенвальд, один из организаторов Baltic Barber Expo. Эдгар, в этом году новая площадка Hansa Sperons, в том году это была Ата-центр. Почему решили переехать?
1: Вот здесь, кстати, интересный момент, связанный с тем, что в этом году я уже видел номера ребят, которые будут выступать на главной сцене. У них были определенные запросы по костюмам, мейкапу, подаче, там, философии и так далее. Я подумал, что будет очень здорово провести в Hansa Sperons, потому что там такой правильный вайб, настроение, Riga Fashion Week проходит, и другие творческие арт-мероприятия. Mm-hmm. В этом году у нас как раз такое направление очень сильно творческое, если честно. Mm-hmm. И по прическам, и по настроению, и по костюмам. То, что я уже видел от ребят, то, что они высылали. Mm-hmm.
0: Выставка будет длиться весь день, с 10 до 8 вечера. Куда идти сначала, чтобы посмотреть, в чем поучаствовать?
1: Да, обычно ребята приходят и приезжают на целый день. Она совершенно верно начинается с 10 примерно до 7-8. Есть три зала. Первый зал – это экспозиционный. Туда можно прийти посмотреть косметику, продукцию, машинки, ножницы и так далее, приобрести по выгодной цене или даже то, чего нет на рынке. Пока еще. Второй зал – это battle stage, battle зона, зона боев, так сказать, где лучшие барберы собрались, чтобы выяснить, кто самый лучший в 2026 году. И у нас две категории. Первая – это опытные ребята, а вторая категория – это fresh blood, свежая кровь. И те будут соревноваться друг с другом. Обычно это около 20 участников, большая аудитория, там же диджей, музыка, ведущий. Все пытаются показать в самом лучшем виде себя. И кубок весит 10 килограмм, алюминий. Очень особенный, тоже как арт-объект, как раз в тему Hansa. 1000 евро денежный приз, подарки от спонсоров и так далее. Третья сцена – это main stage, главная сцена, где можно тоже присесть и уже посмотреть на ребят, которые приехали с определенными заготовками, с программой на где-то час-полтора. И они будут рассказывать фишки, видения, свои уловки, трикс. И тенденции следующего года, что важно. Потому что у нас тоже тенденции в сфере меняются.
0: Значит, получается, у вас будут лучшие из лучших. Касаемо главного русского топа, здесь мы тоже выясняем, какой же трек лучший из лучших. И прямо сейчас на очереди у нас 28-я позиция, где Леонид Руденко с треком «Прекрасное далеко».
2: Главный русский топ.
3: Номер 28.
2: Поднимается на 11 мест.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Главный русский топ.
1: Номер 27.
2: Опускается на 6 мест.

0: Holy Flame с треком «Тону» сегодня опускается на 6 позиций, и как же это символично. Ну а вот кто точно поднимается, а точнее поднимает свой уровень, это выставка Baltic Barber Expo. Эдгар, на выставку приезжают мировые имена. Это Андреа Магри, Набил Бону, Андреа Балу и многие другие. Расскажи, чем же эти люди знамениты и почему их надо увидеть вживую?
1: Да, это лидеры нашей профессии в барберинге. Они сейчас необычайно популярны и на хайпе, можно так сказать. Сейчас есть несколько школ, которые особенно интересны по всему миру. Испанская школа, он же и приезжает, Набил Бони, очень популярный. Итальянцы, очень сильные уже несколько лет. И в этом году, на самом деле, я собрал очень сильную команду, которая по мировым стандартам, вот они путешествуют по самым главным экспо мира. Да, и вот в этом году опять они здесь, ну, уже другие ребята, но каждый год я смотрю тенденции, коммуницирую, потому что там тоже меняется. Но в этом году, опять же, самые актуальные ребята у нас.
0: Расскажи, может быть, немножко поподробнее, какие мастер-классы ожидают посетителей, где они будут проходить и что можно будет увидеть?
1: Мастер-классы ожидаются на главной сцене, где любой желающий может в течение дня пойти, по сценарию посмотреть, кто ему интересен, посмотреть ребят. И ребята абсолютно разные, от классических школ до более экспериментальных, и каждый может для себя выбрать то, что он хочет. И в этом году, опять же, это средняя длина волос и длинные волосы, такой чуть эксперименты и так далее. Но я думаю, тот, кто в теме, он это видит сам в Инстаграме. И вот эта тенденция, она перейдет плавненько как раз к нам на главную сцену. Ребята будут показывать свое шоу. Очень серьезно они готовятся. Мы постоянно с ними уже на связи где-то месяц. Ищем модели, высылаем, они подтверждают костюмы, музыку и так далее, и так далее. Ребята на самом деле работают на 100%.
0: Продолжим наше с тобой общение через пару минут. Впереди у нас короткая музыкальная пауза. И на очереди Лимба с треком «С кем ты играешь».
2: Главный русский топ.
3: Номер 26.
2: Опускается на...

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
1: Через 100 метров поверните налево.
2: Налево? Но там же тупик!
3: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Jūsk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk, radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jūsk LV.
7: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Русский топ. Камбэк недели, и это Джонни «Эйфория». Настоящая творческая эйфория состоится в это воскресенье в Hansa Sperons, где пройдет Baltic Barber Expo. Со мной в студии до сих пор находится Эдгар Розенвальд. Эдгар, у вас в рамках выставки будут также и конкурсы с призовым фондом. А расскажи поподробнее, что это будет и кто в них может поучаствовать.
1: У нас будет международный конкурс за звание «Лучший барбер», «Лучший парикмахер». Ну, с номером 2026. У них будет задание, у Advanced, у прокачанных будет задание сделать 3 стрижки полностью, у новичков сделать всего 2 стрижки, но все равно это очень серьезное испытание, потому что ты встречаешься с лучшими. Судьи, а судьи кто, как говорится? А судьи у нас как раз эти мировые ребята, которые будут выступать на главной сцене, main stage, они будут еще и судьи. В этом тоже уникальность конкурса, потому что во всем мире тяжело собрать именитых людей, чтобы они в один день где-то оказались и что-то делали. Поэтому в основном в мире, ну, нигде нет такого, что эти крутые ребята кого-то судят. У нас они судят. В этом уникальность. Поэтому многие участники, они вообще не из Латвии, они буквально берут 3 этих модели, человек, трое человек, летят на самолете с ними, приземляются, здесь работают, показывают, одевают, красят и так далее. Очень серьезно ребята подходят. Что они могут выиграть? Первое, это... Престижный трофей, как я уже говорил, 10 килограмм чистого алюминия, да, очень красивый кубок, 1000 евро кэш, международное признание, потому что все это видят, смотрят, кто осудил, почему дали награду, все видят, что там серьезный конкурс, 20 человек обычно это у них соперники, то есть двадцатка и двадцатка, как и в прошлом году, и в прошлом. И в позапрошлом. Поэтому круто. Тот, кто уже победил, тот на самом деле может считаться лучшим. Потому что эта темка тоже у нас немножко не закрыта в мире, что как бы все лучшие считаются. Да, и ну непонятно, кто судил, как судил, почему, кто выдал и так далее. Я уже сделал такой момент, что понятные правила. Не одна модель, так иногда бывает одна модель после все. У нас 3 модели для опытных, мировые судьи, строгий подход. Никакой подготовки заранее, все на месте должно быть, ну и так далее. Ну, прикольно, очень высокого уровня.
0: А если, допустим, я не интересуюсь этой темой, точнее, я не из этой темы, могу ли я просто прийти, купить билет, посмотреть, послушать, может быть, мне сделают прическу, может быть, я что-то смогу у вас там приобрести и так далее, или вы таких не пускаете?
1: Ну, вообще супер, ты, в принципе, все назвал, он может и прийти, его могут взять как модель, это просто практика прошлого года, человек пришел как зритель, уже модель. Иногда, ну, просто от топового специалиста мирового получил стрижку, да, и напоили, и выпил, и там что-то сфоткали, и что-то подарили, и он сам что-то приобрел. Не, на самом деле, все, что ты назвал, человек может это ощутить, и на самом деле хорошо с нами провести время, не обязательно быть супер из сферы. Есть также ребята, которые думают, они думают, интересно ли барберинг или салонная тема, там, парикмахер. Тоже welcome. Очень много ребят с салонов, салонников приходят. Это важно, потому что у нас уже давно, ну, 3-4-5 лет назад уже пересеклись пути и барбер, и салонная тема. Она все-таки пересеклась и где-то посередине встретилась. Поэтому и мы развиваемся, чему-то учим от салонников, учимся. И салонники чему-то учатся от барберов, там и схожие инструменты уже. Ну, очень все смешалось. Поэтому интересно всем, буквально.
0: У нас в студии был Эдгар Розенвальд, основатель крупнейшей в Латвии выставки барберов Baltic Barber Expo. Эдгар, спасибо, что пришел.
1: Спасибо большое, что пригласили.
0: Спасибо, что все нам подробно рассказал. Желаем вам больших успехов и хорошей музыки на фоне.
2: Номер 24.

0: Русский топ. Это главный русский топ. И только что вместе с нами была Ханна с треком «Танцуй». Она опускается на 8 позиций. Ну а строчкой выше Филатов и Керес. «Там, где рассвет».
1: Номер 22.
2: Опускается на 4.

0: позиции позволяют группе «Жара» с треком «Девушки как звезды» почти перевалить за экватор чарта. Давай напомню тебе, кто расположился с 30 по 21 строчку. И врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Люся Чебосина, «Горгона». Джарахов, «Прайм».
2: Номер 28.
0: Леонид Руденко, «Прекрасная далёка».
2: Номер 27.
0: Холли Флейм, «Тону».
2: Номер 26.
0: Лимба, «С кем ты играешь». Джонни, «Эйфория».
3: Между нами эйфория, мой взгляд это эйфория.
2: Номер 24.
0: Минаева, «Больше, чем сильно».
4: Больше, чем сильно.
2: Номер 23.
0: Ханна, «Танцуй».

0: девушки как звезды.
1: Такие девушки как звезды, что светят в небе до утра.
0: Это главный русский топ, где мы выясняем, смогут ли Ханей и Миша Марвин с треком «Компас» удержать первое место. Пока же мы на экваторе чарта, и тут у нас Люся Чеботина. «Мотив преступления».
2: Номер 20.
3: Опускается на 13 мест.

0: акционерное общество «Латвийс кредит немай полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Слушай, ты выглядишь посвежевший. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
2: Витамин D с железом?
1: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
2: Ферофимин. Надо попробовать.
1: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка изменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasavoti kebafactory.lv.
5: Limpots!

0: самая актуальная русская музыка, она вся здесь, в главном русском топе. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm и в мобильной аппликации Echo R. Далее в чарте «By India» спектакль.
1: Номер 18.
2: Поднимается на 4 места.
3: Ты горд

0: Номер 17
1: поднимается на 9 мест.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

0: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
1: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
0: Термобронкс Цитрус Иммуно?
1: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
0: О, то, что нужно при первых признаках простуды.
2: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV!
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Главный русский топ.
2: Номер 15.

0: Русский топ. Это главный русский топ и самая актуальная музыка. Но если хочется на одну ночь вернуться в 2000-е и оторваться под те самые песни из твоего плеера, запоминай. 30 октября в Риге в концертном холле Спеллет пройдет Хэллоуин-вечеринка «Верните мой 2007-й». За пультом Родион Гордин, я, Роберт Берестов и специальные гости. Топовый звук, популярные русские и мировые хиты нулевых. Все то, что необходимо для крутой тусовки. Билеты уже доступны на ticketshop.lv. Двигаемся дальше, и прямо по курсу у нас Джанага. Солнце, море и смех. Давайте слушать.
1: Номер 14.

0: Русский топ. Джонни и Тосо с треком «С тобой» сегодня поднялись на 7 позиций. А сразу следом падение, и это «Мэри Гу» — настоящие.
1: Номер 12.
2: Опускается на 3 места.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Два часа 17 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Главный русский топ.
2: Номер 11.
3: Поднимается на 18 мест.

0: кто был вместе с нами до этого, и врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Люся Чеботина. «Мотив преступления». Филатов и Керес. «Среди счастливых людей».
2: Номер 18.
0: «Бай Индия». Спектакль.
3: Мысля о тебе мне не дают покоя, даже если между нами все так спокойно, я уверен.
2: Номер 17.
0: Ваня Дмитриенко. «Почерк».
4: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
2: Номер 16.
0: Нола. «В колонках».

0: большой привет, кто вместе с нами. Это главный русский топ. Меня зовут Роберт Берестов. Уже совсем скоро узнаем, смогли ли Ханей и Миша Марвин с треком «Компас» удержать первую позицию. Или же кто-то смог подпортить им настроение. На 10 месте сегодня у нас Леонид Руденко. «Нас не догонят».
1: Номер 10.
2: Место сохраняет.

0: HR+.
1: Главный русский топ.
2: У Зиверт появился загадочный соавтор. Часть слушателей пытается выяснить, кто такой директор Reels и существует ли он вообще. Вместе с Зиверт и Эвер он выпустил трек «Давай на самый верх», который за первый месяц собрал больше 25 миллионов прослушиваний. Пользователей удивляет скорость работы директора Reels и качество его контента. Поэтому появились версии, что за проектом стоит большая команда или искусственный интеллект. Пока что ни одна из этих теорий официально не подтверждена. Будем следить за новостями, ну а пока что слушаем... хотя нет, вы так поймете, кто сейчас прозвучит.
0: Ну!

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: сегодня на второй позиции. Давай напомню, кто прозвучал до этого, и проиграю тебе лидера этой недели.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Леонид Руденко, «Нас не догонят».

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
5: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildjuce Yamamayas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar LV.
6: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
7: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляции МТЭКО. Nasisoft и Nasisoft Forte.

0: Удобно для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. Окистар Хиал применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора. Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus. Рига 96,2.
2: Хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 14 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 12 метров в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: Точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
3: Витамин D с железом?
2: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
3: Феррофемин. Надо попробовать.
2: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Limpo! What?

0: что ты услышишь дальше.
1: Танцуй со мной до утра, нам сегодня не до сна. Море...
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
0: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить. Винни ир устающий с Tomorrowland. Винни музыку

0: часа 50 минут.
1: Минута технологий для дома вместе с Iltum-Suknis LV. Одна система для отопления и охлаждения. Действительно ли это возможно? Да, современные тепловые насосы работают в обоих направлениях. Зимой они греют, а летом помогают поддерживать в помещениях приятную прохладу. Часто спрашивают, хорошо ли такая система работает в условиях латвийской зимы? Ответ убедительный. Да. Современные тепловые насосы адаптированы для работы в холодном климате и обеспечивают стабильное отопление даже при низких температурах. Однако важнее всего выбрать подходящее оборудование и адаптировать его под конкретное здание. Если тепловой насос выбран правильно, вы получите одну систему, которая обеспечит и тепло зимой, и прохладу летом. Минута технологий для дома вместе с Iltum-Suknis LV. Строишь или ремонтируешь дом? Приходи на день открытых дверей Iltum-Suknis LV 25 сентября в Риге на Гани Будамбис 2А. Узнай все об отоплении, вентиляции и кондиционировании и получи особое предложение.
2: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража LV.
3: На покрышки отличные скидки.

0: Далее. Next. Я не твоя игрушка.
1: Оставь этих своих подружек. Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
2: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
3: Попробуй на гемку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
2: Термобронкс Цитрус Иммуно?
3: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
2: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
4: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: услышишь дальше. Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
1: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляции МТЭКО. Насисофт и Насисофт Форте удобны для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. Окистар Хел применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора. Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
2: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
5: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
8: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар» Ильдюцеема Маяс. Приходите 3 октября и посмотрите три полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар.ЛВ».
9: Клиника «Балта» – современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий, контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или evesalibo.lv. Клиника «Балта» – красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

часа 33 минуты. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что ощущение комка в горле не всегда говорит о наличии заболевания? Его причиной часто могут быть стресс, мышечное напряжение или небольшое воспаление слизистой. Все-таки, если это ощущение повторяется, стоит обратиться к врачу и выяснить причину. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Каунцема 98. Код лечебного учреждения 01000 1054.

0: Далее.
1: Next.
2: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
0: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autopartstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autopartstrade LV.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
7: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top.lv!
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Europas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
11: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега LV.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 4 часа 48 минут.
1: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
2: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
3: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза. ЭХР Плюс.
0: Топ 5.
3: Всем привет и классного настроения. Пятница в самом разгаре. Всем хочу пожелать не упустить момент и обязательно хорошо ее провести. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем подводить итоги голосования в топ-5 и слушать лучшие хиты этого дня. Поехали. Первый на старте — Леонид Руденко. «Нас не догонят».
4: Но

5. Время лучших. На четвертой строчке были Мод, Баиндия и Хэчо с треком «Шаде». Мод продолжает гастролировать с программой «Август навсегда». Певец написал, что, возможно, после этих шоу он возьмет творческую паузу. Поклонники на это в Инстаграме ответили, что его шоу было на невероятно крутом уровне, и это было легендарно. Сам Мод признает, что это его лучшее шоу. Спасибо Моду за ту энергию, которую он несет в массы. Но у нас далее пора слушать номер 3. Филатов, Кэрос и СТ. Там, где рассвет.

0: ДКР плюс.
1: Топ 5.
0: Среди лучших треков дня был трек Люси Чеботиной «Мотив преступления». Сегодня Люся дропнула новинку. И это совместная работа с группой «Ленинград». Вот такой крутой ход. Но не менее крутый сам трек, и он называется «ОШМ» или «Огромный шикарный мужик». Спешите заценить и, конечно же, желаем новинке стать хитом. Ну а теперь время лучшей в топ-5. И это Зиверт с треком «Газ». Добро пожаловать на вершину чарта. На этом я, Катя Ерофеева, буду с вами прощаться. До понедельника. И всем желаю голосовать за своих фаворитов в мобильном приложении «Эхо-Р» и радоваться предстоящим выходным. Удачи и пока.
2: Номер 1.

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 5:17.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: познакомься с предложением, заполни заявку. Мини-банк, мини-банк. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Я больше не твоя.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Ну там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Телевизор LG 65 дюймов 369 евро. Аэрогриль 10 литров 89 евро. Стиральная машина LG с сушилкой на 9 килограммов всего 399 евро. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
9: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
11: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
12: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
11: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
12: Nu, bet es pats gribu.
13: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

«Правда или миф» вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Причиной синусита может быть инфекция зуба. Это правда. Корни верхних зубов анатомически расположены очень близко к верхней челюстной пазухе. Поэтому инфекция зуба или окружающих его тканей может распространиться на верхнечелюстную пазуху и вызвать адентогенный синусит – воспаление пазухи носа зубочелюстного происхождения. В таких случаях для успешного лечения может потребоваться совместная работа стоматолога и лор-врача. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. «Адента» – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. «Адента.лв» – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: minibank.lv. Ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Далее. Next. Все дороги ведут
2: наши встречи. А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
5: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
4: Термобронкс Цитрус Иммуно?
5: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
4: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
6: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
9: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
10: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
11: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в Мего. Греческий йогурт Valmiera только 1 евро и 39 центов. И рис длиннозернистый только 1 евро и 49 центов. Zem-Zem цены в Мего.
13: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
2: ЭХР Плюс. ЭХР Плюс. Только хиты.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
4: Витамин D с железом?
3: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
4: Ферофимин. Надо попробовать.
3: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU LV!

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar man stop karti piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu 1 eiro 49 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks, mani sauc Tuta.
8: Un atdzīvini leģendas.
10: Es biju varenas.
11: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
12: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего LV.
13: Рено. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
14: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар» Ильдюцияма Маяс. Приходите 3 октября и посмотрите три полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар ЛВ».
15: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искренне спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
16: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: что ты услышишь дальше.
1: Ты меня сильно так, я тебя между прочим, ты научи меня.
2: Любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. Участникам 220 LV плюс до 40% на топ-бренды. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Твои любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. 220 LV плюс участникам на мебель и интерьер до минус 40%. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
7: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparts-Trade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts-Trade LV.
8: У сцеля гадас висади, бет ман виспекаско. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.
9: Клиника Балта. Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на emslibaspunkt.lv. Клиника Балта. Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 6:47. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: хиты.
1: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: вместе с Робертом Берестовым. Номер 20
1: опускается на два места.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочим. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Соболева в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
3: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляции МТЭКО. Насисофт и Насисофт Форте удобны для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. Окистар Хиал применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора. Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: EHR Plus. Klubnī top 20. Ruskava tanspola.

0: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в Mega. Греческий йогурт Valmiera только 1 евро и 39 центов. И рис длиннозернистый только 1 евро и 49 центов. Zem-Zem цены в Mega.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: Клубный топ 20 русского танцпола.
3: Русского танцпола. Номер 7.
2: Опускается на

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюцеема Маяс». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар ЛВ».

0: Ночной клуб «Coyote Fly» представляет.
1: В пятницу пульт в руках Густавита и диджей Стоцка. Горячие ритмы и свежие треки зададут темп с первой минуты. В субботу на сцене сразу четверо. Бумбасо Бразерс, диджей Пластик и Арман Авейру. Больше имен, больше энергии, больше поводов танцевать. Ночной клуб Coyote Fly, экспорта 1А.

готов разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства

0: Это всего лишь игра, может быть, наверное.
1: Даже твоя любовь.
0: Мы с тобой небесные, да, как надо. Тронула душу твоя мне мила ламбада. Что

0: ЭХР Плюс. ЭХР.фм представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочим. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

готов разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства

слюной. Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?